ликнаурах пник тингумаллхан назавагалуку куяавикарлуку таллааган асигалунитсаалиллхин куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру таарлуку икааюрлута ликнаурат ликкугааллхкаат тингууманнаупут

тамамта пиллутерлута микэлгумта асигалутнгули кугаалхкат умьёорлуку пилла уппиёкуурлуки гэннерм аёкутигка макэтлэркиорлуки залииллэркиорлуки инартлэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питэклуку